0: Tator in der Fabrik. Как называется ваша фабрика?
1: Рамкални.
0: Рамкални.
1: Здесь мы сделаем сукади, морс, сиропы и биоджуис.
0: Es werden also Biosäfte produziert, Früchte werden getrocknet und es werden auch Süßigkeiten aus Früchten produziert. Und bei uns ist auch Christelle. Christelle, здравствуйте, очень приятно.
2: Здравствуйте. Наше поколение, вообще наши латыши уже собирают урожай и все то, что в природе растет, уже столетиями долгие традиции, как собирать, как готовить, как их есть, с чем есть и так далее.
0: Also schon seit Jahrhunderten gibt es die Tradition in Lettland, die Früchte zu sammeln und sich auch damit zu beschäftigen, wie man sie aufbereitet, wie man sie vor allem auch lagert, konserviert und wie man sie isst.
2: Все, что растет в природе, мы очень ценим это, и поэтому и в лесу, и в огороде, и на полях. Все это для нас важно, и все мы это собираем, и стараемся соблюдать экологию, и стараемся очень всех полезные вещества, которые есть в этих фруктах, ягодах, все сохранять, чтобы максимально получить позитив, энергии и здоровья от природы.
0: Wir geben also der Natur eine sehr hohe Wertschätzung und deswegen versuchen wir all die gesunden Elemente im Essen, all die, die uns Kraft geben, zu erhalten, zu konservieren und damit ja, uns so viel wie möglich auch gesunde Nahrungsmittel beizufügen.
2: Да, тут делаются пастелы, это такие маленькие печенья, которые тоже очень полезны, прекрасно годятся для того, чтобы не кушать конфеты, а кушать что-то полезное, все же вкусное, сладкое и приятное.
0: Obwohl hier Süßigkeiten hergestellt werden, die alle sehr süß sind, sehr angenehm, versucht man eben trotzdem das Süße mit dem Gesunden zu verbinden und deswegen auch die Kekse aus Früchten heraus zu produzieren. И кто вам дает фрукты? Wer gibt Ihnen also die Früchte?
2: Мы сами
1: выращиваем. И тогда ходит здесь.
2: В Рамкалне вообще есть несколько полей, где выращивают сами и закупают, конечно, из местных фермеров тоже.
0: Also es gibt ja eigene Felder um diese Fabrik Рамкални, wo man aber auch selbst anbaut, aber eben auch von den lokalen Bauern kauft.
2: И мы очень гордимся вот, как раз местными продуктами и местным выращиванием. Это происходит в экологических условиях, и нам очень важно вот, вся, соблюдать экологию и соблюдать чистоту природных продуктов.
0: Die Früchte werden auf ökologischer Biobasis angebaut. Man legt also sehr hohen Wert auf Natur pur. Und das wird also sehr, sehr streng auch beobachtet hier und kontrolliert. Und dann wird es angeliefert hierher. Und wie geht es dann weiter? Потом они здесь, и потом вы их чистите?
1: Да, все сделаем здесь. Чистим.
2: Да, изначально они привозятся, потом они моют, чистят, потом идут на сушку.
1: Потом на сиропы. Что на сиропы?
0: Also sie werden angeliefert, dann werden sie gewaschen, dann werden sie getrocknet, dann werden einige zu Sirup hergestellt und andere auch zu einer Creme.
2: Да, значит, ингредиенты. Добавляется из фруктов делается пюре, добавляется
1: сахар
2: и белок яйца.
0: Also aus den Früchten wird ein Püree hergestellt, in dem Zucker beigegeben wird.
2: Да, и тогда все это идет в печь и
0: alles geht in den Ofen.
2: И очень очень вкусно и детям особенно нравится, и это можно кушать и в сыром виде, и в печеном виде.
0: Ah, das schmeckt also vor allem den Kindern sehr gut. Man kann den Teig, diese Masse roh essen oder auch in der gebackenen Form.
2: После этого, когда все продукты уже готовы, тогда идет фасировка, которая тут происходит, это ручная работа, где ставятся все фрукты в упаковке и посылаются дальше к потребителям.
0: In einer großen Halle werden all die Produkte per Hand quasi eingetütet, eingepackt und dann an die Kunden geschickt. Warte, везде можно купить и даже за рубежом? Also wo kann man es überall kaufen, außerhalb Lettlands auch?
1: Да, можно везде. Большой маркет.
0: Also in kleineren Läden, in größeren Supermärkten, aber auch auf einem Markt zum Beispiel.
2: И это тоже очень такое любимые подарки, что дарить на Рождество семье, друзьям, детям, родственникам.
0: Auch ein beliebtes Geschenk zu Weihnachten, was man den Kindern, den Verwandten zu Weihnachten schenkt.
2: Сейчас вот продукция Рамкалны очень хорошо экспортируется в Японию. Приезжали и показывали Рамкалны, люди показывали тоже, как это все происходит на поле.
0: Und diese Produkte von Рамкалны werden im Ausland verkauft, aber vor allem in Japan, da sind die sehr beliebt. Es gab sogar Besucher aus Japan, die sich hier auf den Feldern haben alles zeigen lassen und alles anschauen lassen wollten, weil es in Japan so beliebt ist.
1: Там есть и C, Vitamin.
0: Vitamin C.
1: Да, и Energy.
0: Energie quasi.
2: Это дает нам силу, земля, воздух, небо, солнце. Все это дает нам энергию и радость.
0: Alles gibt uns Energie und Freude, weil es ist der Boden, es ist Pflanze, es ist der Himmel, die Sonne, das Wasser, alles gibt uns Freude.
2: Вообще даёт позитив, потому что, конечно, то, что растёт здесь и употребляется здесь, это наше.
0: Man ist stolz auf den natürlichen Reichtum Lettlands, was wir weiter kulinarisch auskosten wollen. Taste of Latvia ist unser programmatisches Motto. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.